0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спасибо, что выбрали радио Альфа.
1: 104.1 FM.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

0: 7 часов утра и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Правительство продлило до 30 сентября запрет на экспорт дизельного и судового топлива, ввозимых с территории России непосредственными производителями. Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке. Владимир Путин поручил создать атлас с гражданскими и военными компетенциями будущего. Глава государства отметил, что вся Россия от Калининграда до Владивостока должна пользоваться отечественными технологическими решениями и разработками. Пункты выдачи «Озон» с осени будут работать как небольшие логистические центры. Там будут теперь храниться товары продавцов, сообщили в компании. Также планируется с 10 сентября напрямую из ПВЗ продавать товары, которые покупатели отменили или не забрали спустя 2 недели. После оформления заказа их будут передавать курьерам для доставки в нужный город. У ПВЗ при этом будет дополнительный источник заработка, так как владельцам точек будут дополнительно оплачивать обработку и размещение заказов. В Пермском крае предприниматели получили 115 предупреждений за иностранные вывески. Они правила о защите русского языка вступили в силу в марте. Закон требует использовать русский для названий вывесок, указателей и другой информации. Контролирует исполнение этих требований Роспотребнадзор. Если у вывески используется название на русском и иностранном языках, то они должны быть идентичны по содержанию и равнозначны по размещению. Техническому оформлению. Брендовые названия, в том числе выполненные на латинице и слоганах зарегистрированных товарных знаков, остаются без изменений. В пермских храмах в конце августа пройдут молебны перед началом учебного года. Они будут отслужены после литургии, чтобы уверенно вступить в страну знаний. На молебны приглашаются преподаватели, студенты, школьники, их родители, кто хочет помолиться об успешном начале и благополучном завершении наступающего учебного года. На этом пока все новости. Доллар сегодня 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Пан Сити Групп», специализированный застройщик «Сити Проект». По данным метеосервисов, сейчас в Перми плюс 2 градуса. В течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер восточный слабый, температура воздуха до плюс 15.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от Pan City Group.
5: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
7: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 9 минут в Перми. Первый день осени календарный. День знаний. 1 сентября на календаре. И плюс 2 градуса, кстати, всего лишь. Прям очень-очень свежо. В течение дня до плюс 15. Малооблачно. В общем, отличная такая осенняя погодка. И для 11 тысяч семей сегодня важная дата, потому что именно столько первоклассников идут сегодня на линейке. В общем, поздравляю вас, друзья, ну и всех остальных, кто связан с этой датой, у кого, может быть, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да и для нас всех 1 сентября это тоже важная дата. Мы с вами тоже в свое время ходили на эти самые линейки. В общем, всех с праздником. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: Реклама. Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
1: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
2: Откройте счет для бизнеса на сайте bank-хлынов.ру или оставьте заявку по телефону 8 800 252 37. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО «КБ «Хлынов». ОГРН 102-43-6-0-42. Индекс 61-0-0-2. Кировская область. Город Киров. Улица Успенская, 40. Лицензия номер 254.
3: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
2: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
0: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: 7:12. Время пермское. Скорее всего, сегодня будет на дорогах чуть посложнее, чем вчера и позавчера. Надеюсь, вы успели заправиться. 3 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. Через полчаса очередной выпуск. Ну а впереди гороскоп, лунный календарь. Все как всегда, и будут новости. 7:12. Время пермское. Скорее всего, все света. Продолжим школьную тематику. В Японии в школах существуют некие черные правила. И их, наконец-таки, отменяют. Что за правила? Такие через 10 минут подробностей.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7:16, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа, всем доброе, луна у нас убывает, но мало ли кому-то прям это очень важно сейчас знать, находится в знаке Тельца, между прочим, по мнению астрологов, это день благоприятен для финансовых операций и сделок, ну и, мне кажется, персентябрьский линеек, это я уже от себя добавил, чего бы и нет, впереди гороскоп от Анны Романовой, ну а потом новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день выполнения обязательств и соблюдения правил. Скорее всего, вам придется действовать строго в рамках очерченных границ. Тельцы, день поддержания равновесия интересов. Следите за тем, чтобы ваши дела не стали важнее дел остальных людей. Близнецы, ваша верность как семье, так и компании будет высоко оценена. Если речь о работе, можно ожидать продвижения или повышения. Раки, возможно, придется пойти на временный компромисс. Это сбережет вам нервы и силы. Львы, день практического подхода. Избегайте двусмысленности и перекладывания ответственности. Отвечать все равно придется вам самим. Девы, возможно, иллюзии, связанные с отношениями. Человек, которым вы восхищаетесь, может оказаться совсем другим. Весы, обнаружатся слепые пятна в планах. Окажется, что вы что-то не предусмотрели или чего-то не знали. Нужно будет переделывать. Скорпионы, колебания и сомнения закончатся, вы сможете принять решение, хотя оно тоже может оказаться временным. Стрельцы, консервативные настройки не позволят вам совершить смелый шаг. Вы снова обнаружите себя делающими привычные дела с привычными людьми. Козероги, справиться со сложностями поможет коллективное мышление, совет или прямая помощь других людей. Не отказывайтесь. Водолеи. Возможны новости насчет работы или здоровья. Отнеситесь к ним, если они серьезно, то хотя бы внимательно. Рыбы. Будут важны ритуалы и традиционные занятия. Делайте все как надо, это принесет наилучшие результаты.
1: Радио Альфа.

0: 7 часов и 22 минуты, вы слушаете Радио Альфа. Если в торопях вышли из дома, не посмотрели, сколько градусов, я думаю, вы ощутили, насколько свежо. Плюс 2, плюс 3, вот такая вот температура прямо сейчас в течение дня, да, плюс 15, и будет солнечно. Вот такая вот погода. Ну, а прямо сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Японские дети тоже возвращаются с летних каникул. В последние годы это возвращение стало по-настоящему историческим. В школах отменяют так называемые «черные правила». Это местный свод невероятно абсурдных запретов, действовавших десятилетиями. Во многих школах детям официально запрещали пользоваться солнцезащитным кремом в сильную жару, красить губы гигиенической помадой, а девочкам нельзя было завязывать волосы в хвост. Под запрет попадали и свидания вне школы. Но самый сомнительный пункт – это контроль нижнего белья. Оно обязано было быть строго белым, а завучи имели право проверять его цвет прямо на входе. Но теперь японским школьникам разрешено носить любые прически, заходить в магазины по дороге домой и вешать на рюкзаки столько покемонов, сколько душе угодно.
1: Радио Альфа.

0: Перми ровно 7:30. Сейчас для вас новости. Полина Попова расскажет коротко о главных событиях вторника.
1: Здравствуйте. Производство красной икры в России упало вдвое к 2024 году и в 3,5 раза к 2025 году. Об этом сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Причин падения не приводится. Ранее в Росрыболовстве заявили, что вылов лососевых видов рыб в России будет снижаться на протяжении 7-10 лет из-за цикличности. В этом году летний туристический сезон в Прикамье оказался самым тяжелым за последние 5 лет. Спрос на все туры по Пермскому краю упал в 3 раза по сравнению с прошлым годом, сообщает текст со ссылкой на туристические компании. Причиной стали страх выезда из-за ситуации в стране, сложности с бензином и погодные условия. Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка, правда, только для пользователей из США. В Google заявили, что это связано с указом о переименовании, подписанным Дональдом Трампом. В Google подчеркнули, что обновление на карте отражает изменение названия в официальных правительственных источниках. Пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть озеро Онтарио, а пользователи за пределами США и Канады – оба названия одновременно. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». Сейчас в Перми плюс 3 градуса, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный слабый, температура воздуха до плюс 15.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

пелене января в Австралии проходит их день знаний, потому что у них учебный год начинается в конце января, в начале февраля. Никакого первосентябрьского денька там нет. Но вот так у нас расположены времена года на Земле, а у нас есть. Чем вас всех поздравляю. Вспомните, кстати, как прошел ваш первосентябрьский день. Может быть, какие-то у вас воспоминания остались. У меня, кроме фотографии, где я стою в джинсовке, в кепке USA с цветами, вот больше ничего нет. Это было в Мочегорске, и это достаточно прохладно. Было сегодня, кстати, до плюс 15 в краевой столице, и солнечно. Погода подыгрывает сегодняшнему праздничному настроению. Кроме того, сегодня отмечается День государственности Кабардино-Балкарской Республики. День любителей сериалов почему-то сегодня отмечается. И Всемирный день написания писем. Вот здесь, кстати, можно отпраздновать достаточно просто. Берете открытку какую-нибудь, пишете индекс и адрес, и отправляете кому-нибудь, можно самому себе. Обязательно забудете, потом достанете из ящика, будет приятно. Впереди дорожная информация, и вот про Австралию я не зря совершенно заговорил, потому что в исторических фактах мы поговорим именно про нее и про день акации, который сегодня там проходит.

0: проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-07-15.
3: ИП «Мазинка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-085-62.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Пермь 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
6: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми оцениваются в 3 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт, пока серьезных затруднений в городе нет в движении. На улице Пушкина копится транспорт от 25 октября до Комсомольского проспекта. На Ласминской от Магистральной до Маршала «Рыбалка». Внимательно за рулем, чтобы не было каких-то неприятных ситуаций.
7: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 7 часов и 46 минут. На календаре 1 сентября. Сейчас узнаем, какие исторические события связаны с этой датой. Катя Григорьева продолжит далее на Радио Альфа.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 сентября в Австралии – национальный день золотой акации. Ее цветки изображены на гербе Австралии вместе с кенгуру и страусом эму. Долгое время дерево было неофициальным символом страны, но в 1988-м, в год 200-летия Австралии, золотая акация стала ее национальной цветочной эмблемой. Во время цветения это невысокое раскидистое дерево сплошь покрыто ярко-желтыми цветами. Оно не только красиво, но и весьма полезно. Из коры получают дубильное вещество, танин. Цветки используют в парфюмерии, эфирное масло, отличный антисептик, а молодые побеги – корм для скота. В древности австралийские аборигены делали из золотой акации бумеранги, а из коры – лекарства. В России не растет настоящая золотая акация. У нас в обиходе так называют совсем другое растение – карагану древовидную, у которой тоже желтые цветки. И белой акации у нас нет. Так в народе прозвали рабинию ложноакациевую. При этом все три растения объединяет одно – они очень ароматные.

0: облачно. Осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый. Температура воздуха до плюс 15.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 8.12, время Пермское, вы на волне 104.1 FM. Кому-то сегодня снова в школу, я имею в виду детишек, и часть из них действительно делает это, не сказать то, что прям совсем с большой радостью, но потому что привыкли отдыхать, потому что были каникулы, потому что можно было ничего не делать. Но мы, взрослые, говорим так: это интересно, это здорово. Верят ли нам дети? Не всегда. Ученые выяснили, маленькому человеку тяжело идти в школу. Как ему помочь? Об этом через 10 минут. Новости со всего света.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе, когда выходишь на свою пешеходную улицу, когда рядом амфитеатр, встречи и события. Моменты. Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах, Карла Мадераха, 7. Застройщик ООСЗ СТМ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов «Гидроник» и «Вебастра», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2700-297. 2700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
3: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
5: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
6: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе алгоритмика каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
8: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарес». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Общая загруженность дорог на данный момент на 8.16 в Перми. 3 балла из 10 возможных. На Карбышево-Писарево медленно машины едут от Логовой до Пулковской. На Пушкина от Николая Островского до Сибирской. И на Ласвинской от магистральной до Маршал-Рыбал.
9: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 8:19. Сейчас обзор мировых событий на 104.1 FM продолжит Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 признаков того, что ребенку тяжело возвращаться с каникул к учебе, по мнению экспертов британского издания Independent. Первое – это проблемы со сном. Если ребенка невозможно добудиться, дело не в лени. У него просто сбились внутренние часы. Поможет только плавное, но строгое возвращение к режиму. Второй маркер – внезапный хаос в вещах, забытые тетради, потерянная форма и беспорядок в рюкзаке. Третий пункт – страх перед уроками. Фразы вроде «мне скучно» или «это бесполезно» часто маскируют боязнь не справиться со сложной программой. Четвертый сигнал самый тонкий – ребенок замыкается в себе. Возможно, ему трудно влиться в коллектив. И пятое – когда у детей без видимых причин начинает болеть живот или резко меняется настроение. Конечно, мы с вами все это знаем, но за повседневной рутиной можем просто не заметить. Что же со всем этим делать? Главное – не давить и не ругать. Эксперты советуют вместо дежурного «как дела?» задавать открытые конкретные вопросы. Например, что сегодня было самым сложным или с кем ты сидел на обеде? Дайте ребенку выговориться, покажите, что вы на его стороне. Ну а если тревога затянется, не бойтесь мягко предложить помощь школьного психолога.
1: Радио «Альфа».

0: Перми 8 часов и 31 минута. Сейчас для вас новости. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Законопроект о новых санкциях против России столкнулся с серьезной оппозицией со стороны демократов в Палате представителей США, пишет РИА Новости. Сеть «Нефтехимпром» сообщила, что ожидает поступления новой партии бензина. Цитирую, мы ждем поступления, вагоны к нам идут, сообщила компания. По данным, на 31 августа наибольшие трудности отмечаются с наличием бензина АЕ-95. Он доступен на 10 АЗС с «Нефтехимпрома». 92-й заправляют на 14 АЗС. Всего в Пермском крае у «Нефтехимпрома» 38 заправок. Стоимость 95-го превысила 100 рублей. Именно в этой сети и составляет 102 рубля за литр. Средний чек на букеты в России к 1 сентября составил 4800 рублей. Почти половина заказов приходится на цветочные композиции стоимостью от 3 до 5 тысяч рублей. Как пишет ТАСС, больше всего заказов к 1 сентября приходится на розы. Их выбирают 90% населения России. На втором месте хризантемы, на третьей строчке пионы. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия без покрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК» компания «Баня в бочке». Сейчас в Перми плюс 4 градуса, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер восточный слабый, температура воздуха до плюс 15.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202 30 62. 202 30 62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Новая песня Мадонны «Bizarre» называется, и вот фанаты уже расшифровали скрытое послание, мол, посвящена эта композиция бывшему мужу Шону Пену, хотя имя не называется, поклонники нашли множество прямых улик. Ну, например, строчки про кинозвезду с глубокими синими глазами и автомобиль Шелби Кобра, который Мадонна якобы подарила Пену на свадьбу. Но не будем дальше копаться в этом бельишке, а послушаем коммерческую информацию, потом будет дорожная история. А после исторические факты. Речь пойдет про первый в мире промышленный шпионаж.
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить? Совместным портретом на холсте. Круто! Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: И собрал царь трех сыновей и сказал:
5: вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте.
4: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
6: Металлосайдинг под бревно, доску и брус.
7: Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана, 58. Телефон 256-56-00.
8: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
9: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в дизель-сервис «Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. Дизель-сервис «Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
10: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
11: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
12: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
11: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
12: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
11: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
13: Ой, рубашка лопнула.
14: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал.
15: Все, поехали в Men's Look.
13: Смогу обновить весь гардероб?
14: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
11: А костюмы?
14: И костюмы, конечно, есть.
13: Погнали!
16: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
17: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд». Секонд-хенд в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега секонд-хенд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми оцениваются в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карты. Можно сказать, какая-то новинка. Давно не было улицы Уединской, и вот, пожалуйста, от Юрша до Пушкарской, время проезда 7 минут, на Локомотивной, от Фридриха Энгельса до площади Гайдара, но это, как всегда, на улице Карпинского, от проспекта Декабристов до Стахановской тоже не быстрое движение. Это же касается и Стахановской улицы, от Снайперов до Мира.
18: Радио «Альфа», 104.1 FM.

0: старше 12 лет.
1: 1 сентября 1712 года француз Франсуа Ксавье Дантриколь отправил из Китая на родину письмо с секретом изготовления китайского фарфора. Так миссионер-иезуит стал родоначальником промышленного шпионажа. Дантриколь служил в китайском городе Цзиндэчжэнь, который считался фарфоровой столицей. Династия Цин тщательно берегла секрет фарфора, за разглашение грозила казнь. Дантриколь был очень осторожен, никогда не задавал мастерам прямых вопросов, но в совершенстве выучив китайский язык, ловко подмечал детали, а потом систематизировал свои знания. Настоящий китайский фарфор в Европе тогда ценили выше золота. Осколки разбитых ваз вставляли в ювелирные украшения вместо драгоценных камней. У прусского короля Фридриха Вильгельма I был обеденный сервиз из китайского фарфора. Другой правитель, Август Саксонский, предлагал за этот фарфор все, что угодно, но получил отказ, пока не вспомнил, что Фридрих помешан на войне и предложил ему за сервиз из 152 предметов 600 отборных бойцов. Обмен состоялся, а полученный полк так и прозвали «фарфоровые драгуны».
0: Радио «Альфа».

0: Перми пройдет премьерный показ фильма «Романовых», который снимали аж 2 года назад у нас на Сибирской, в том числе, кстати. Ну, будет время, посмотрим обязательно. И очень хочется, чтобы вы тоже нашли время, чтобы поиграть в невероятный вопрос, который стартует уже в следующем часе с 9 до 10. Все, как всегда, 12+. И на этой неделе разыгрываю семейные сертификаты в бассейн из спортивного комплекса «Олимпия» на правах рекламы. «Олимпия» — один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес, центр детского плавания — все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию», город Пермь, улица Мир 41, ООО «Спорткомплекс», «Олимпия», Пермь. Ну а сейчас на радио «Альфа» время инструментальной музыки. Спонсор ИП «Попов» Юрий Николаевич, компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: «Попов-бани.ру»

0: 9 часов и 2 минуты в Перми. Вы слушаете радио «Альфа», спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Правительство приняло постановление, разрешающее временную реализацию на АЗС бензина и дизельного топлива экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5, сообщает Минэнерго. Решение начинает действовать с сегодняшнего дня, 1 сентября, и будет продолжать свое действие до 30 июня 2027 года. Сегодня во всех школах Пермского края начинается новый учебный год. В первый класс идут более 26 тысяч детей. В колледжи и вузы идут более 30 тысяч ребят. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин проведет прямой эфир 9 сентября. Задать вопросы можно в ВК по телефону 8 800 301 42 59, а также во время прямого эфира. Эфир пройдет на телеканале «Россия», а также на странице Дмитрия Махонина ВКонтакте и в Максе. Начало эфира в 19:50. Экс-министр градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края Алексей Храбков трудоустроился в Минэкономразвития Российской Федерации. По данным «Коммерсант Прикамья», он возглавляет Департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России. НАСА запустила в космос телескоп стоимостью 4 миллиарда долларов. Аппарат «Роуман» вывела ракета Falcon Heavy компании SpaceX. «Роуман» станет одной из главных космических обсерваторий НАСА наряду с «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» и будет изучать темную материю и планеты за пределами Солнечной системы. НАСА рассчитывает, что за время работы «Роуман» сможет измерить свет примерно миллиарда галактик, будет постоянно следить за миллионами звезд, и по оценке НАСА таким способом обнаружит около 2500 планет. Доллар сегодня 86.37, евро 100.57. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сейчас в Перми плюс 8 градусов. В течение дня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, температура воздуха до плюс 15.
2: Реклама.
4: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
5: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Альфа».

0: 9:09. Вы слушаете Радио Альфа. Начинается невероятный вопрос. Напомню вам, что у меня для вас есть семейные сертификаты в бассейны спортивного комплекса «Олимпия». Один из них я сегодня разыграю. И тот, кто верно ответит на невероятный, получит этот приз. Итак, приготовьтесь. Сегодняшний вопрос посвящен Зендее. Да, сегодня отмечает 30-летие. Такая вот у нас актриса имеется. Одна из самых популярных сейчас. Она снималась в «Дюне», «Человек-паук», «Одиссея», вот, Кристофера Нолана недавно совершенно. Не так давно в интервью она рассказала, кто, по ее мнению, безошибочно разбирается в людях. И кто же это? Вот так вот. Зендея отмечает день рождения, с чем мы ее сердечно поздравляем. И вот не так давно в интервью она рассказала, кто, по ее мнению, безошибочно разбирается в людях и кто же это. 257-0107 наш номер телефона. Буду ждать ваши варианты ответов.
1: Реклама.
2: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
3: В Monkey Park знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Monkey Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Monkey Park. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
4: 0+.
5: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-0715. ИП Мусеенко Анна Сергеевна. УГРНП 325-595-84-085-62.

0: никаких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Каждый день в 7 вечера
3: наступает время Фудзиямы.
2: Спецсеты от 199 рублей.
3: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
2: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
1: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-000-12.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
5: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
4: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
5: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
4: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
6: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
7: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми оцениваются в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт на Уинской улице от Юрши до Пушкарской время произойдет сейчас 7 минут. На Монастырской от Осинской до Попова будете ехать 6. На улице Попова от Пушкина до Монастырской тоже 6 минут. И на Локомотивной небольшие проблемы движения. Собственно, стандартная история от Фридриха Энгельса до площади Гайдара.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9:16, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. Сегодняшний невероятный вопрос посвящен Зендее. Кстати, почему мы говорим Зендее? У нее же есть, наверное, полное имя? Есть, и оно очень длинное. Зендее Мари Штюрмер-Колман. Поэтому просто Зендее, одна из самых популярных сейчас актрис, Дюна, Человек-паук, Одиссея, Эйфория. Не так давно в интервью она рассказала, кто, по ее мнению, безошибочно разбирается в людях. И кто же это? Жду ваши варианты.
1: Доброе утро. Может быть, она имела в виду режиссера?
0: Угу. Кристофера Нолана. Да. Отличное предположение, но не режиссер.
1: А может быть, это ее мама?
0: Тоже неплохо, но нет.
1: Жалко. Ладно, спасибо.
0: Спасибо. Ну, неплохая попытка, засчитана, но в молоко, как говорится. В общем, безошибочно разбирается в людях кто-то там, по мнению Зендеи. Кто же это?
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Овен, день выполнения обязательств и соблюдения правил. Скорее всего, вам придется действовать строго в рамках очерченных границ. Тельцы, день поддержания равновесия интересов. Следите за тем, чтобы ваши дела не стали важнее дел остальных людей. Близнецы, ваша верность как семье, так и компании будет высоко оценена. Если речь о работе, можно ожидать продвижения или повышения. Раки, возможно, придется пойти на временный компромисс. Это сбережет вам нервы и силы. Львы, день практического подхода. Избегайте двусмысленности и перекладывания ответственности. Отвечать все равно придется вам самим. Девы, возможно, иллюзии, связанные с отношениями. Человек, которым вы восхищаетесь, может оказаться совсем другим. Весы, обнаружатся слепые пятна в планах. Окажется, что вы что-то не предусмотрели или чего-то не знали. Нужно будет переделывать. Скорпионы, колебания и сомнения закончатся. Вы сможете принять решение. Хотя оно тоже может оказаться временным. Стрельцы, консервативные настройки не позволят вам совершить смелый шаг. Вы снова обнаружите себя делающими привычные дела с привычными людьми. Козероги, справиться со сложностями поможет коллективное мышление, совет или прямая помощь других людей. Не отказывайтесь. Водолеи, возможны новости насчет работы или здоровья. Отнеситесь к ним, если они серьезно, то хотя бы внимательно. Рыбы, будут важны ритуалы и традиционные занятия. Делайте все как надо, это принесет наилучшие результаты.
2: Радио Альфа.

0: 9:23, время Пермска. Вы слушаете радио Альфа. Невероятный вопрос. Еще пока что продолжается. Сегодня 30-летие отмечает Зендея, одна из самых популярных сейчас актрис, да, в «Дюне» снималась, «Человек-паук», «Одиссея» вот недавно вышла. Не так давно в интервью она рассказала, кто, по ее мнению, безошибочно разбирается в людях. И кто же это? Доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе утро. Я думала, это животные.
0: Животные? Так,
1: да.
0: Слегка не точно. Какие животные?
1: Ну, я думаю, собаки, как вариант.
0: Интересно. Почему она так ответила?
1: Ну, я не знаю, может быть, у нее есть собаки, она как бы это видит.
0: И есть у нее собачка. Миниатюрный ризеншнауцер по кличке Нуар. И вот Зендея считает, что собаки лучше всего разбираются в людях.
1: Я с этим согласна, кстати.
0: Вот. У вас тоже есть собака?
1: Нет, ну, была.
0: Понятно. Ну что ж, я вас поздравляю. Вам спасибо. В подарок сертификат, собственно, семейный сертификат в бассейн спортивного комплекса «Олимпия». Расскажите, как у вас сегодня... Во-первых, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
1: Меня зовут Наталья.
0: Наталья, расскажите, как у вас проходит сегодня 1 сентября?
1: Ну, прекрасно проходит.
0: Так.
1: Меня он уже не трогает.
0: Почему?
1: Уже ребенок не в том возрасте, где
0: сам пошел в школу или уже закончил?
1: Нет, уже закончил школу.
0: Все понятно. Богу. Но все равно 1 сентября как-то вот, я не знаю, понятное дело, что для нас, взрослых, вроде как ничего не значит, хотя у многих там детишки идут в школу, но как-то вот 1 сентября, оно вот все-таки из детства. Начало занятий, встреча со знакомыми и так далее.
1: Да.
0: Расскажите, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь, и можно пару добрых слов передать?
1: Нахожусь на работе, передаю привет своим любимым коллегам, с которыми любим играть «Невероятный вопрос». Ну и всех поздравляю с началом нового учебного года, чтобы он принес только положительные эмоции всем.
0: Спасибо, Наталья, еще раз за участие и всем тем, кто попытался тоже дозвониться. Завтра, друзья, с 9 до 10 обязательно еще раз сыграем. И напомню вам про нашего спонсора на правах рекламы «Олимпия», один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес-центр детского плавания. Все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию», город Пермь, улица Мира, 41, ООО «Спорткомплекс», «Олимпия», Пермь.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Японские дети тоже возвращаются с летних каникул. В последние годы это возвращение стало по-настоящему историческим. В школах отменяют так называемые «черные правила». Это местный свод невероятно абсурдных запретов, действовавших десятилетиями. Во многих школах детям официально запрещали пользоваться солнцезащитным кремом в сильную жару, красить губы гигиенической помадой, а девочкам нельзя было завязывать волосы в хвост. Под запрет попадали и свидания вне школы. Но самый сомнительный пункт – это контроль нижнего белья. Оно обязано было быть строго белым, а завучи имели право проверять его цвет прямо на входе. Но теперь японским школьникам разрешено носить любые прически, заходить в магазины по дороге домой и вешать на рюкзаки столько покемонов, сколько душе угодно.
2: Радио Альфа. Реклама.
4: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
5: Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
6: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
7: Откройте счет для бизнеса на сайте bank-hlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8 800 250 2 37. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО «КБ «Хлынов». ОГРН 102-43-60-42. Индекс 61-002. Кировская область. Город Киров. Улица Успенская, 40. Лицензия номер 254.
8: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
7: ООО «Kamatravel». ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
10: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика».
11: Старт в будущее.
12: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
14: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
15: Телефон рекламной службы 259-17-00.
16: Радио «Альфа».

0: 9:31, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. Сейчас для вас новости. Полина Попова расскажет коротко о главных событиях вторника.
1: Здравствуйте. Законопроект о новых санкциях против России столкнулся с серьезной оппозицией со стороны демократов в Палате представителей США, пишет РИА Новости. Сеть «Нефтехимпром» сообщила, что ожидает поступления новой партии бензина. Цитирую, мы ждем поступления, вагоны к нам идут, сообщила компания. По данным, на 31 августа наибольшие трудности отмечаются с наличием бензина АЕ-95. Он доступен на 10 АЗС с «Нефтехимпрома». 92-й заправляет на 14 АЗС. Всего в Пермском крае у «Нефтехимпрома» 38 заправок. Стоимость 95-го превысила 100 рублей. Именно в этой сети и составляет 102 рубля за литр. Средний чек на букеты в России к 1 сентября составил 4800 рублей. Почти половина заказов приходится на цветочные композиции стоимостью от 3 до 5 тысяч рублей. Как пишет ТАСС, больше всего заказов к 1 сентября приходится на розы. Их выбирают 90% населения России. На втором месте хризантемы, на третьей строчке пионы. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». Сейчас в Перми плюс 8 градусов, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер восточный, слабый, температура воздуха до плюс 15.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 9 часов и 43 минуты. Вы слушаете радио «Альфа». Праздник 1 сентября как День знаний. В первую очередь, конечно же, отмечают в России и в некоторых странах постсоветского пространства. Традиция унаследована еще и СССР. Ну а как у них, что называется, в Японии? Учебный год стартует в апреле, когда цветет сакура. В США точно дата зависит от штата, то есть это август или первый вторник сентября. В Китае дата совпадает с нашей, но цветы и подарки здесь принято дарить позже, на День учителя. В Индии во многих штатах учеба начинается в июне-июле, в сезон муссонов, и в этот день детям часто дарят зонтики, как защиту от дождя и как символ защиты на новом пути. В Австралии все происходит в конце лета, так как в Южном полушарии все наоборот. Учебный год стартует в январе-феврале. А еще сегодня в Австралии национальный день золотой акации. Об этом чуть подробнее в исторических фактах через 7 минут.
1: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», «Комсомольский проспект 81». Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация.

0: все просто. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
2: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
1: Брюки купи себе.
2: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
3: Я хочу делать роботов. Настоящих.
4: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
3: Там можно паять и программировать?
4: Конечно. И еще многое другое.
3: Записываемся.
4: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
5: Новый стол. Отличный повод собрать семью вместе. Евразия. Героев Хасана 56.
6: А где все наши сотрудники?
7: Ничего личного, просто бизнес.
8: Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
9: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуации. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
10: Дорожная информация на Радио Альфа. Загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. На Уинской улице от Юрши до Пушкарской время проезда 6 минут. Есть подозрение, что это из-за того, что стоит очередь на заправку. Плеханова от Петропавловской до Ленина. Время проезда 5 минут. На связи от Космополеона до Чернобыльской тоже 5 минут будет ехать. Ну и традиционно на Монастырской, это Осинская, это Попова. Тоже затруднен проезд, но не слишком серьезно уж прям. 4 минуты на все про все. Вам удачи в пути.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Первый день осени и такой солнечный денек. По-моему, это прекрасно. 9 часов 50 минут. Сейчас узнаем, что такого исторического и знакового произошло в эту самую дату. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 сентября в Австралии – национальный день золотой акации. Ее цветки изображены на гербе Австралии вместе с кенгуру и страусом эму. Долгое время дерево было неофициальным символом страны, но в 1988-м, в год 200-летия Австралии, золотая акация стала ее национальной цветочной эмблемой. Во время цветения это невысокое раскидистое дерево сплошь покрыто ярко-желтыми цветами. Оно не только красиво, но и весьма полезно. Из коры получают дубильное вещество – танин. Цветки используют в парфюмерии, эфирное масло – отличный антисептик, а молодые побеги – корм для скота. В древности австралийские аборигены делали из золотой акации бумеранги, а из коры – лекарства. В России не растет настоящая золотая акация. У нас в обиходе так называют совсем другое растение – карагану древовидную, у которой тоже желтые цветки. И белой акации у нас нет. Так в народе прозвали рабинию ложноакациевую. При этом все три растения объединяет одно. Они очень ароматные.

сегодняшнего дня пермские автобусы переходят на осенне-зимний режим работы. Что это значит, что изменится, об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». В ближайшее время будет минута драйва, и выясним, почему каждый пятый водитель в мире отключает электронные системы безопасности. И под финал часа подготовил для вас инструментальную музыку. Это будет Морриконе, Леван, Ле Кри, что в переводе с французского означает «Ветер-крик», одна из самых пронзительных мелодий, написанная для фильма «Профессионал».

0: Перми 10 часов утра, вы слушаете радио Альфа, сейчас новости.
1: Здравствуйте. В России с 1 сентября появилась новая форма национальной валюты – цифровой рубль. Центробанк представил логотип цифрового рубля. Он выполнен в виде окружности кораллового оттенка с вписанным в нее символом рубля. Как заявили в регуляторе, для обеспечения оптимальной считываемости логотип всегда окружается охранным полем, в которое нельзя помещать никакие графические элементы, изображения или текст. В ЦБ заявили, что крупные банки и розничные компании запускают инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. С 1 сентября россияне смогут делать магнитно-резонансную томографию МРТ в частных клиниках без направления врача. Как пишет МКРУ, такую возможность предусматривает новый приказ Минздрава. При этом для бесплатного исследования по ОМС направление по-прежнему нужно. Меняются правила и для государственных клиник. Если аппарат МРТ свободен, пациента по направлению должны принять в течение 2 недель. Врачам также предписано сообщать о возможности пройти процедуру бесплатно, прежде чем предлагать платный вариант. За намеренное затягивание очереди ради перевода пациентов на платные услуги клиникам могут грозить штрафы. В Пермском крае за последние 4 месяца было зафиксировано только 8 дней с температурой 30 градусов и выше. Это 2 дня в мае и 6 дней в июле. По словам доктора географических наук Андрея Шихова, такой показатель около нормы. На пермский марафон, который пройдет 5 и 6 сентября, зарегистрировались 16 тысяч человек. В субботу состоятся детские и инклюзивные забеги. Вечером на сцене выступит группа «Эль Капитан». В воскресенье бегунов ждут дистанции от 5 километров, марафон 42,2 километра и эстафета «Экиден» по трассам прошлого года. Роспотребнадзор дал рекомендации по укреплению здоровья осенью. Специалисты посоветовали включать в меню сезонные овощи, фрукты и ягоды. Тыкву, кабачки, свеклу, морковь, капусту, яблоки, облепиху и клюкву. Также полезны жирная рыба, скумбрия, сельдь, лосось и природные антисептики – лук, чеснок, имбирь. В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости пить достаточное количество чистой воды и соблюдать режим сна. На этом пока все новости. Доллар 86.37, евро 100 рублей 57 копеек. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 10 градусов. В течение дня малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый. Температура воздуха до плюс 15.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от «Пан Сити Групп». Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 10:01, время Пермское. Вы слушаете радио Альфа. Сегодня с утра пораньше прям было очень свежо. Плюс 2 градуса всего лишь. Сейчас уже плюс 10. В течение дня до плюс 15. А еще синоптики нам обещают, что на этой неделе потеплеет.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Каждый пятый водитель в мире регулярно отключает электронные системы безопасности в своем автомобиле. Об этом говорят данные лондонского агентства Sense & Sight. Чаще всего отключают адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения и систему удержания автомобиля в полосе. Производители внедряют эти опции, чтобы снизить аварийность и получить высший балл на краш-тестах. Однако многих раздражает навязчивый электронный контроль. Частый писк в салоне, ложное срабатывание датчиков и принудительное подруливание. Но есть и функции, которые объединяют безопасность и комфорт. И с ними согласно большинство водителей. Это подключение смартфона через Bluetooth, камера заднего вида и обогрев лобового стекла. Самое популярное мнение сейчас звучит так. Лучшие технологии помогают человеку, а не пытаются им управлять.
1: Радио Альфа.
0: Актуальная тема в новостях со всего света. Уже через 10 минут 5 признаков того, что ребенку тяжело возвращаться с каникул на учебу.
1: Реклама.
4: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
5: Совместным портретом на холсте.
4: Круто. Расскажи поподробнее.
5: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
4: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
6: Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственном. На террасе, когда выходишь на свою пешеходную улицу, когда рядом амфитеатр, встречи и события. Моменты. Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных Казармах, Карла Мадераха, 7.
7: Застройщик ООО «СЗ-СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
8: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» — больше, чем игра. Приходите.

0: проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: 7 сентября скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Телефон рекламной службы 259 17 00.
7: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Всегда хорошая музыка. 10 часов и 22 минуты в Перми. Сейчас для вас обзор мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 признаков того, что ребенку тяжело возвращаться с каникул к учебе, по мнению экспертов британского издания Independent. Первое – это проблемы со сном. Если ребенка невозможно добудиться, дело не в лени. У него просто сбились внутренние часы. Поможет только плавное, но строгое возвращение к режиму. Второй маркер – внезапный хаос в вещах, забытые тетради, потерянная форма и беспорядок в рюкзаке. Третий пункт – страх перед уроками. Фразы вроде «мне скучно» или «это бесполезно» часто маскируют боязнь не справиться со сложной программой. Четвертый сигнал – самый тонкий. Ребенок замыкается в себе. Возможно, ему трудно влиться в коллектив. И пятое – когда у детей без видимых причин начинает болеть живот или резко меняется настроение. Конечно, мы с вами все это знаем, но за повседневной рутиной можем просто не заметить. Что же со всем этим делать? Главное – не давить и не ругать. Эксперты советуют вместо дежурного «как дела?» задавать открытые конкретные вопросы. Например, что сегодня было самым сложным или с кем ты сидел на обеде? Дайте ребенку выговориться, покажите, что вы на его стороне. Ну а если тревога затянется, не бойтесь мягко предложить помощь школьного психолога.
1: Радио Альфа.

0: На радио Альфа каждые полчаса выпуск новостей. Сейчас очередной 10:30, время пермское. Спонсор Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. С 1 сентября в России появятся передвижные аптеки. Для повышения доступности лекарств для граждан, живущих в отдаленных населенных пунктах, приобрести в мобильной аптеке можно будет не только самые распространенные препараты, но и лекарства по рецепту. Исключением станут медикаменты, содержащие психотропные и наркотические вещества, а также требующие особых условий хранения. С 1 по 6 сентября вход в пермский зоопарк будет бесплатным для ребят от 6 до 18 лет, а с 8 по 13 сентября посетить зоопарк в Перми бесплатно смогут студенты. Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины. Последним матчем для 39-летнего форварда за сборную стал финал чемпионата мира против Испании, который состоялся в июле и завершился поражением аргентинцев со счетом 0-1. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК» компания «Баня в бочке». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 10 градусов. В течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер восточный, слабый. Температура воздуха до плюс 15.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани Бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Без 20.11 вы слушаете Радио Альфа, погрузился тут в историю праздника 1 сентября. Оказывается, в России очень долго не было единой даты начала учебного года, потому что в городских гимназиях все начиналось в августе, а в сельских школах позже, это сентябрь, октябрь, ноябрь, потому что нужно было помогать в поле, и дети тоже, собственно, занимались сельскохозяйственными работами. И уже потом, в советское время, было установлено всеобщее начало учебного года, это 1 сентября. А еще позже праздник стал праздником. Ну, то есть официально был установлен праздничным днем, и по сей день это у нас и остается. Впереди исторические факты. Расскажем про первый в мире случай промышленного шпионажа.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Ой, рубашка лопнула.
3: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
2: Смогу обновить весь гардероб?
3: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
4: А костюмы?
3: И костюмы, конечно, есть.
2: Погнали!
5: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
6: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных, работающих от сети 220 вольт, до немецких брендов «Гидроник» и «Вибаста», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297, 2-700-297 или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
8: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
9: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
10: ООО «ГДБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
11: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
12: Шоу, где характер решает все.
13: Вставай, вставай!
12: Новый юбилей. Юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
13: Да!
12: Болей за Пермь 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете Радио Альфа, 10 часов 47 минут. И альманах истории для вас от Кати Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 сентября 1712 года француз Франсуа Ксавье Дантриколь отправил из Китая на родину письмо с секретом изготовления китайского фарфора. Так миссионер-иезуит стал родоначальником промышленного шпионажа. Дантриколь служил в китайском городе Цзиндэджэнь, который считался фарфоровой столицей. Династия Цин тщательно берегла секрет фарфора, за разглашение грозила казнь. Дантриколь был очень осторожен, никогда не задавал мастерам прямых вопросов, но в совершенстве выучив китайский язык, ловко подмечал детали, а потом систематизировал свои знания. Настоящий китайский фарфор в Европе тогда ценили выше золота. Осколки разбитых ваз вставляли в ювелирные украшения вместо драгоценных камней. У прусского короля Фридриха Вильгельма I был обеденный сервиз из китайского фарфора. Другой правитель, Август Саксонский, предлагал за этот фарфор все, что угодно, но получил отказ, пока не вспомнил, что Фридрих помешан на войне и предложил ему за сервиз из 152 предметов 600 отборных бойцов. Обмен состоялся, а полученный полк так и прозвали «фарфоровые драгуны».
2: Радио Альфа.

0: Группа Scorpions на радио Альфа. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного дня. На календаре вторник, 1 сентября. Поздравляю с Днем Знаний, с началом нового учебного года. А чтобы день наш с вами был более успешным и легким, будем наслаждаться любимыми хитами на 104.1 FM. В ближайшие 20 минут они будут звучать без перерывов на радио Альфа. В том числе послушаем свежий суперхит «Дракула», это Тейм Импала и Дженни. А перед этим группа «Алиса» на радио «Альфа» 104.1 FM.
1: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
2: Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
3: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
4: Откройте счет для бизнеса на сайте bankdefishlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8 800 200.

0: 52 37. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. ОСН. Автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО КБ «Хлынов». ОГРН 102-43-60-42. Индекс 61-0002. Кировская область. Город Киров. Улица Успенская, 40. Лицензия номер 254.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
2: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
3: Каждый день в 7 вечера
4: наступает время Фудзиямы.
3: Спецсеты от 199 рублей.
4: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
3: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
5: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-0000-12.
6: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
7: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
3: Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио «Альфа».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Полина Гагарина на радио «Альфа», там, где музыка прежде всего, в Перми половина двенадцатого. Далее из музыки группы Imagine Dragons с бодрым хитом «Thunder». А сейчас на радио «Альфа» коротко о свежих новостях Полина Попова.
1: Здравствуйте. В соцсетях «Нефтехимпром» сообщили о том, что ожидается поставка топлива. Вагоны уже в пути, написали представители компании. Всю актуальную информацию о наличии или отсутствии того или иного вида топлива пресс-служба выкладывает ежедневно в канале «Макс». В Перми за 5 лет число школ выросло почти на 14%. По данным Дульгиз, сейчас в Перми работает 139 средних общеобразовательных учреждений, сообщает в Курсе.ру. На Пермский марафон, который пройдет 5 и 6 сентября, зарегистрировали 16 тысяч человек. В субботу состоятся детские и инклюзивные забеги, в воскресенье взрослые. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Гудвин». Сегодня в Перми будет малооблачно, без осадков, ветер южный, слабый, температура днем до плюс 15. Сейчас в Перми плюс 11.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Анжелик Варум на радио «Альфа». Меньше слов, больше музыки. Далее на 104.1 FM подборка хитов из золотой коллекции радио «Альфа». В этом отрезке Долорес Уриор, Дон Ординари Дэй, Принц Игорь от рэпера Ворона Джи и Тина Тернер.
1: Реклама.
2: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
3: Себе хорошие брюки.
4: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего. Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
5: Я хочу делать роботов. Настоящих.
6: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
5: Там можно паять и программировать?
6: Конечно. И еще многое другое.
5: Записываемся.
6: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
7: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарес» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарес», улица Лебедева, 34, телефон 25-55-417. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: А где все наши сотрудники?
9: Ничего личного, просто бизнес.
10: Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
11: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
12: Шоу, где характер решает все.
13: Вставай! Вставай!
12: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
13: Да!
12: Болей за Пермь 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
14: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Группа «Кино» на радио «Альфа». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Добрый день. Желаю вам удачного продолжения праздничного вторника на календаре 1 сентября. Поздравляю с Днем Знаний. Об эффекте Шелдона Купера и о других интересных фактах, связанных со знаменитым сериалом «Теория большого взрыва». Анна Романова будет рассказывать предстоящие 5 минут на 104.1 FM. Еще раньше послушаем великолепнейший дуэт Дэвида Гетты и Сии Флайнс на радио «Альфа».
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто! Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография.

0: фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
1: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов. Банька.

0: легче проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: На одну курицу весом где-то.
2: Новая кухня. Отличный повод чаще ужинать дома. Евразия. Героев Хасана 56.
3: Бутик Вероника Босс. 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда» 33, Комсомольский проспект 81. Бутик Вероника Босс. Для тех, кто привык к лучшему.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Скажи счастью «да».
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем» 16+.
9: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
10: В Monkey Park знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Monkey Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Monkey Park. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
6: 0+.
11: Телефон рекламной службы 259 17 00.
12: Радио «Альфа».

0: Дэвид Гетта и Сия на радио Альфа. Всегда хорошая музыка. У нас далее легендарная группа Eurythmics. А сейчас мы встречаем Анну Романову на радио Альфа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Теория большого взрыва» выходил с сентября 2007 по май 2019 года на американском канале CBS. Благодаря успеху сериала в университетах зафиксировали резкий скачок интереса к физике среди абитуриентов. Это явление позже назвали эффектом Шелдона Купера. Сегодня «Теория большого взрыва». За 12 лет шоу выпустило 279 эпизодов, что сделало его самым продолжительным сериалом в истории телевидения, снятым с участием живой аудитории. Все сложные уравнения, графики и схемы на белых досках в квартире Шелдона и Леонардо не были случайным набором символов. Их тщательно прописывал и проверял приглашенный консультант, профессор физики и астрономии Дэвид Зальцберг. У Маим Биалек, которая играла имя Фара Фаулер, есть реальная ученая степень. Она защитила диссертацию по нейробиологии за 3 года до начала работы над сериалом. Шелдон Купер и Леонард Хофстеттер получили свои имена в честь знаменитого американского актера и продюсера Шелдона Леонарда, а фамилии им достались от реальных нобелевских лауреатов по физике Леона Купера и Роберта Хофстеттера. Короткие анимированные перебивки с молекулярными структурами и научными элементами, которые разделяют сцены, ни разу не повторились за 12 лет. Для каждой серии создавалась уникальная комбинация. Обычно актеры в сериалах едят бутафорскую еду, но в «Теории большого взрыва» еда была настоящей. До работы в сериале реквизитор шоу учился на шеф-повара. А вот очки Леонардо были без стекол. Дело даже не в его зрении, а в том, что свет от студийных прожекторов постоянно отражался от стекол и создавал на камере сильные блики. Знаменитая песенка про теплого пушистого котенка, которую Шелдон просит петь ему во время болезни, привела к судебным разбирательствам. Наследники австралийской учительницы Эдит Ньюлин, написавшие эти стихи в 1930-х, подали в суд на создателей сериала за нарушение авторских прав. Все персонажи сериала имеют фамилии, кроме Пенни. Ее фамилия ни разу не была упомянута за все 12 сезонов. И что на первом месте? Именно на площадке «Теории большого взрыва» впервые в жизни встретились актриса Кэрри Фишер, которая играла принцессу Лию в «Звездных войнах», и Джеймс Эрл Джонс, актер, который озвучивал Дарта Вейдера. Во время съемок оригинальной трилогии Джонс записывал голос Вейдера отдельно и никогда не пересекался с Фишер. Увидев его за кулисами шоу, Фишер закричала: «Папа!»
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
4: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Золотые хиты в Перми на 104.1 FM.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Альфа Бойс на радио Альфа. Золотые хиты в Перми, половина первого. Продолжение часа на 104.1 FM. Больше 15 минут музыки нон-стоп. Послушаем скоро уже свежий суперхит «Take Me There» в исполнении Дати. А сейчас на радио Альфа коротко о свежих новостях. Полина Попова. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. С 1 сентября в России появятся передвижные аптеки. Приобрести в мобильной аптеке можно будет не только самые распространенные препараты, но и лекарства по рецепту. Исключением станут медикаменты, которые содержат психотропные и наркотические вещества, а также требующие особых условий хранения. Таиланд с 15 сентября ужесточает правила безвизового въезда, в том числе для россиян. Срок пребывания без визы сократится вдвое – с 60 до 30 дней. В Пермском крае за последние 4 месяца было зафиксировано только 8 дней с температурой плюс 30 градусов и выше. Это 2 дня в мае и 6 дней в июле. По словам доктора географических наук Андрея Шихова, такой показатель – это практически норма. Более половины жителей Пермского края в детстве мечтали стать учителями. Такой ответ дали 59% участников опроса «Ха-Хару». При этом профессию в итоге выбрал только каждый четвертый. Главный фактор, который заставляет отказаться от профессии – зарплата, сообщает РБК «Пермь». Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В среду, 2 сентября, в Перми облачно с прояснениями, будет без осадков. Ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 8, завтра днем до 18 градусов. Сейчас в Перми плюс 12.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой

0: Шикарнейшая баллада Эрика Клэптона, удостоенная премии Грэмми, «Лейла» на радио «Альфа» в 5 песнях. О любви вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного дня. Впереди из музыки на 104.1 FM Modern Talking. А затем послушаем краткий выпуск новостей.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
4: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
5: Откройте счет для бизнеса на сайте bank-hlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8-800-250-237. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО «КБ «Хлынов». ОГРН 102-43-60-42.

0: 61-00-2, Кировская область, город Киров, улица Успенская, 40, лицензия номер 254.
1: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.
2: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Modern Talking на радио Альфа. Золотые хиты в Перми. Половина второго. Кулио на подходе. Gangsta's Paradise. А сейчас на радио Альфа коротко о свежих новостях. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим намеренно распространяет ложные сведения о якобы готовящейся в России мобилизации. Закон, обязывающий банки и МФО отчитываться перед судебными приставами о деятельности по возврату просроченной задолженности, вступает в силу с сегодняшнего дня, пишет РИА Новости. Около 60% рациона бесплатного питания российских школьников имеет низкий коэффициент качества, сообщает «Известия». В нем не выполняются нормы по наличию полезных продуктов, животного происхождения и фруктов. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В среду, 2 сентября, в Перми облачно с прояснениями, будет без осадков. Ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 8, завтра днем до 18 градусов. Сейчас в Перми плюс 13.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Это Шабузи на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди на 104.1 FM подборка песен из золотой коллекции радио Альфа. Услышим Шакиру, трио Шивари Goodnight Moon и легендарнейший хит Пола Маккартни Yesterday.
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных Казармах. Карла Мадераха, 7.
2: Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Каждый день в 7 вечера
4: наступает время Фудзиямы.
3: Спецсеты от 199 рублей.
4: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
3: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
5: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-0000-12.
6: А где все наши сотрудники?
7: Ничего личного, просто бизнес.
8: Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
9: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.
10: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
3: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

воды нет, ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины поглощает.

Вспомнил сейчас, когда заканчивал школу, именно под эту песню мы прощались со своими учителями на последнем звонке. Ну, конечно, несколько ее переделали. ДДТ — это все на радио «Альфа». Золотые хиты. Поздравляю вас в очередной раз с Днем Знаний, с началом нового учебного года на календаре. 1 сентября, вторник. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад вас приветствовать. Большое разнообразие отличных хитов ожидает нас впереди на 104.1 FM. На протяжении 20 минут будем слушать их без перерывов. Через пару-тройку минут услышим...

0: нежнейший голос Арелины Ары на радио Альфа.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.

0: задача проста.
1: Деревня Шилова,
2: улица Репина 2.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
4: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
3: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
4: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6.
5: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
7: Он не изменил.
6: Горько.
7: В нашей семье давно нет любви.
6: Горько.
8: Все разрушилось. Все.
6: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
6: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: пульс Перми.
1: Это было давно так.

0: Daft Punk и Pharrell Williams на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. 14.33 в Перми. В предстоящие 10 минут снова без остановок будем наслаждаться любимой музыкой на 104.1 FM. На подходе Леони Калум Скотт и их суперхит «Stay». А сейчас на радио Альфа. Коротко о свежих новостях Зарап Ахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. В России в 32 регионах проверят работу федеральной платформы дистанционного электронного голосования перед выборами депутатов Госдумы 9-го созыва. Тестирование системы запланировано на 9 сентября. В системе «Честный знак» начинается маркировка санитарно-гигиенической продукции. Она станет обязательной с сегодняшнего дня, сообщили в Центре развития перспективных технологий. Россияне в этом году начали зачитываться любовными романами. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на книжных аналитиков. По их данным, спрос на них вырос на 20%. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В среду 2 сентября в Перми облачно с прояснениями, будет без осадков. Ветер южный, юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 8, завтра днем до 18 градусов. Сейчас в Перми плюс 14.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Эмилия на радио «Альфа». Меньше слов, больше музыки. В продолжение часа на 104.1 FM подборка песен золотой коллекции радио «Альфа». Послушаем Армина Ван Бюрена и Кристиана Бернса «There's Light Between Us», Стинга, а также балладу Бориса Гардинера «I Wanna Wake Up With You».
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто. Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати «Академия сюрпризов» сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
6: В Monkey Park знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Monkey Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Monkey Park. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская, 2.
7: 0+.
8: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-0715.
9: ИП «Мазинка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-085-62.
5: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
10: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
5: Там можно паять и программировать?
10: Конечно. И еще многое другое.
5: Записываемся.
10: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
11: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
12: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере «Макс», чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в «Максе». Информационный знак 12+.
13: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Попов Юрий Николаевич. Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 15:01. Прямо сейчас новости на Радио Альфа. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Европейские службы безопасности не усматривают каких-либо признаков потенциальной угрозы со стороны России в адрес государств в составе Евросоюза, пишет издание «Политико» со ссылкой на неназванного чиновника. Ранее в Кремле неоднократно комментировали предположения о возможных ударах России по одной из стран сообщества. Российские власти подчеркивают, что эти опасения безосновательны. Еще в прошлом году президент Владимир Путин выражал готовность подписать с западными странами соглашение о взаимном отказе от военных действий, чтобы устранить существующие тревоги. Центробанки дали прогноз по ключевой ставке в этом году. Она будет на уровне 14,5%. Как пишет, а в следующем году показатель должен составить от 10,5% до 12,5%. В 2028 около 8%, в 2029 примерно 7,5%. При этом в базовом сценарии Банк России прогнозирует инфляцию в этом году на уровне 7%. Кроме того, Центробанк назвал рост объема наличных денег естественным процессом на фоне увеличения экономики. С сегодняшнего дня россияне смогут делать магнитно-резонансную томографию в частных клиниках без направления врача. Такую возможность предусматривает новый приказ Минздрава. При этом для бесплатного исследования по ОМС направление по-прежнему нужно. Меняются правила и для государственных клиник. Если аппарат МРТ свободен, пациента по направлению должны принять в течение 2 недель. Врачам также предписано сообщать о возможности пройти процедуру бесплатно, прежде чем предлагать платный вариант. За намеренное затягивание очереди ради перевода пациента на платные услуги клиникам могут грозить штрафы. Организаторы пермского марафона насчитали уже 16 тысяч участников. Напомню, что спортивное мероприятие состоится 5 и 6 сентября в Перми. В первый день пройдут заезд на колясках и детский забег на 1 километр. Во второй день бегунов ждут разные дистанции 5 и 10 километров, полумарафон и марафон. Выдача стартовых пакетов будет проходить в павильоне спортивного городка у театра «Театра» с 4 по 6 сентября. Российским автомобилистам навигатор 2GIS уже осенью предложит не только маршруты и подсказки для ориентации на дороге, но и персональную карту прошлых нарушений. Прямо во время движения по пути следования сервис будет отмечать точки, где водитель уже получал штрафы за несоблюдение ПДД. Система будет учитывать камеры, контролирующие скорость, соблюдение разметки, движение по выделенным полосам общественного транспорта. Эксперты уверены, что новая опция поможет автолюбителям лучше знать свои привычные маршруты, быть внимательнее за рулем и увереннее чувствовать себя на дорогах. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 2 сентября в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 8, завтра днем до плюс 18. Сейчас в Перми плюс 15.
2: Реклама.
5: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
6: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Вячеслав Бутусов на радио «Альфа». Музыка, которую мы любим, в нашей компании Дмитрий Рожков. Добрый день. В ближайшие 20 минут снова только музыка. На 104.1 FM послушаем один из главных хитов этого года. Оливию Дин, «So Easy», буквально через пару минут.
1: Реклама.
2: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
3: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
2: Закажи в центре металлокровли.
3: На Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
4: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов «Гидроник» и «Вебаста», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
4: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
5: Откройте счет для бизнеса на сайте bankdefishlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8-800-250-237. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО «КБ «Хлынов». ОГРН 102-43-6-0-42. Индекс 61-002. Кировская область. Город Киров. Улица Успенская, 40. Лицензия номер 254.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: NSYNC на радио Альфа, золотые хиты, перемена половина четвертого. Предстоящие 15 минут на 104.1 FM музыка нон-стоп. Певица Рэя на подходе, Натали Дант. А сейчас на радио Альфа краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Wildberries начала предоставлять продавцам отчеты о товарах, пострадавших во время атак беспилотников, на логистические объекты компании. Об этом сообщила пресс-служба. В документах можно увидеть, какие товары находились на складе в момент происшествия и в каком количестве. Минтранс поддержал идею использовать беспилотники для фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Большинство родителей и учителей поддерживают запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков. Такие результаты показал опрос «Суперджоп». Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В среду, 2 сентября, в Перми облачно с прояснениями, будет без осадков. Ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 8, завтра днем до 18 градусов. Сейчас в Перми плюс 15.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
4: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: На радио «Альфа» на этой неделе в невероятном опросе 12+, после 9 утра по будням, разыгрываем семейные сертификаты в бассейны спортивного комплекса «Олимпия». На правах рекламы. «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес, центр детского плавания – все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию», город Пермь, улица Мира, 41. ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь».
1: Реклама. До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
2: Каждый день в 7 вечера
3: наступает время Фудзиямы.
2: Спецсеты от 199 рублей.
3: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
2: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
4: ИП ШИС Василий Владимирович. УГРНП 311-0269-21-0000-12.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении, в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
7: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках в «Веточка». Бронирование на сайте planetasdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Пермь 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
10: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 5 вечера, на Радио Альфа с новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Кабмин России утвердил изменения в правила дорожного движения, сообщает пресс-служба Минцифры. Они позволят водителям предъявлять инспекторам дорожного движения электронные версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства через МАКС. В мессенджере нужно будет открыть QR-код данных документов, при этом электронные документы продолжат действовать наравне с бумажными. Техническая возможность будет реализована в ближайшие месяцы. С сентября в России вступили в силу

0: Положение закона о цифровых валютах и цифровых правах, устанавливающие правила для рынка криптовалют, об этом сообщается на официальном сайте правовых актов. Гражданам разрешается покупать криптовалюту в инвестиционных целях и торговать ею через участников рынка, включенных в специальный реестр Банка России. Для таких инвестиций потребуется пройти тестирование. Использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг внутри России по-прежнему нельзя. Центробанки заявили, что возможностей для дальнейшего снижения ключевой ставки стало меньше, пишет «Известия». По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, пространство для снижения сузилось еще после июльского заседания регулятора. Дальнейшие решения будут зависеть от ситуации в экономике. Главная задача Центробанка – вернуть инфляцию к 4% в следующем году. Ключевая ставка сейчас составляет 14% годовых. Кроме этого, как пишет РБК, поменяется начало действия новой ключевой ставки. Как пояснили в регуляторе, заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке будут по-прежнему проходить по пятницам, а новая ключевая ставка в случае изменения будет начинать действовать не с понедельника, как сейчас, а с ближайшей среды. В бывшем здании краевой психбольницы хотят открыть IT-академию. Как пишет «Коммерсант Прикамья», пятиэтажное здание на улице Революции 56А летом продали за 106 миллионов рублей. Новый владелец, Федеральная академия ТОП, планирует создать там образовательный кластер со школой, колледжем и вузом для подготовки IT-специалистов. Также в здании хотят проводить курсы для детей и взрослых и занятия по дополнительному образованию от музыки до моделирования. Сроки открытия и объем инвестиций пока не раскрываются. Россияне могут сэкономить на покупке машины, приобретая ее сразу после новогодних праздников. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на экспертов отрасли. По их мнению, в этот период можно получить дополнительные скидки на машины прошлого года. Дилеры будут освобождать склады от остатков перед новыми завозами. Такие же ситуации бывают в конце каждого квартала, когда менеджеры наверстывают планы продаж. При этом эксперты отмечают, что массовых скидок ждать не стоит. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр Металлокровли». 2 сентября в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 8, завтра днем до плюс 18. Сейчас в Перми плюс 15.
1: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр Металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр Металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» на этой неделе в невероятном опросе 12+, после 9 утра по будням, разыгрываем семейные сертификаты в бассейны спортивного комплекса «Олимпия». На правах рекламы. «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес, центр детского плавания – все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию», город Пермь, улица Мира, 41. ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь».
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7.
2: Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270 0715.
4: ИП «Моисеенко» Анна Сергеевна. ОГРН 325 595 84 0 85 62.

0: Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
1: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6.
3: Каждый день в 7 вечера
4: наступает время Фудзиямы.
3: Спецсеты от 199 рублей.
4: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
3: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
5: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН П-311-0269-21-0000-12.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Пермь 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
8: На радио «Альфа» дорожная сводка. К этой минуте, по данным Яндекс.Карт, движение в Перми плотное, на 5 баллов загружено. Пробка больше, чем на 20 минут на шоссе Космонавтов скопилась от Столбовой до Плеханова. Затор минут на 15 на Промышленной от 1-го Белоярского переулка до Гамовского тракта. 10-минутное затруднение на Плеханова от 3-й Ключевой до шоссе Космонавтов. На Компросе от Монастырской до Революции. На Свиязева от Карпинского до Космонавта Леонова, а также на Пушкина от Компроса до Николая Островского и в обратном направлении.
9: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа». Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Российский союз туриндустрии выступил против легализации коммерческого овербукинга в авиации. Соответствующее обращение направили главам Минтранса и Минэкономразвития. В Канаде участились случаи угонов автомобилей, которые затем нелегально вывозят в Россию. По данным «Нью-Йорк Таймс», это связано с высоким спросом на иномарки в России на фоне санкций. 39% родителей рассказали, что их дети в возрасте от 14 до 18 лет уже подрабатывают. Об этом свидетельствует результат опроса, который приводят ведомости. По мнению родителей, главная причина, по которой подростки начинают зарабатывать – желание самостоятельно оплачивать развлечения или накопить на крупную покупку. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В среду 2 сентября в Перми облачно с прояснениями, будет без осадков. Ветер южный, юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 8, завтра днем до 18 градусов. Сейчас в Перми плюс 15.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
3: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
4: Откройте счет для бизнеса на сайте bank-hlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8 800 250 237. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО КБ «Хлынов». ОГРН 102-43-60-42. Индекс 61-0002. Кировская область. Город Киров. Улица Успенская, 40. Лицензия номер 254.
5: Банька

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
4: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика» – старт в будущее.
5: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Красного, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
7: На радио «Альфа» информация о загруженности пермских дорог на 6 баллов она оценивается. По данным Яндекс.Карт, 20-минутная пробка на шоссе космонавтов от Столбовой до Плеханова. Заторы минут на 15 на промышленной от 1 Белоярского переулка до шоссе космонавтов. На Стахановское шоссе космонавтов до Мира. Потерять минут 8-10 можно на космонавта Леонова от Карпинского до Связева, на Героев Хасана от Усольской до Чкалова, на Плеханова от 3-й ключевой до шоссе космонавтов, на Попова от Монастырской до Пушкина.
4: Радио «Альфа» 104.1 FM.
8: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: «Попов-бани.ру»

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 18 часов 2 минуты. Радио Альфа, новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. 28 регионов России рассматривают возможность принятия законопроекта, включающих жесткие меры против продажи вейпов. Об этом сообщает ТАСС после опроса представителей исполнительной и законодательной власти регионов России. С 1 марта запрет на продажу вейпов уже действует в Пермском крае, а с 1 сентября такой запрет вступил в силу в Нижегородской области, а также в республике Северная Осетия и Алания. Работы по анализу бюджетных, налоговых и иных последствий введения на территории региона полного запрета на продажу вейпов также ведется в Татарстане. Более миллиона многодетных семей в России с 2019 года получили выплаты до 450 тысяч рублей на погашение задолженности по ипотеке. Общая сумма выплат составила почти 447 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минфина. Замминистра финансов Иван Чебесков отметил, что поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов госполитики. По его словам, власти последовательно расширяют возможности россиян на улучшение жилищных условий, в том числе благодаря льготным ипотечным программам и выплате на погашение ипотеки. Кредита. При этом задачей власти остается выстраивание более адресной системы поддержки. В августе какао стало самым подорожавшим товаром в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков. Стоимость какао выросла на 28% в месячном выражении. Также цены значительно выросли на сахар и пшеницу. При этом сильнее всего среди продуктов питания подешевели апельсиновый сок, кофе и чай. Среди металлов сильнее всего подорожало серебро, вырос в цене и битум. При этом в августе существенно подешевел гидроксид кобальта сразу на 16,5%. Застройщик представил дизайн-проект многофункциональной спортивной арены «Пермь-арена». В частности, представлены проекты малой арены, коридора, зоны, фудкорта, хореографического зала и других помещений. Напомню, что строительство многофункциональной спортивной арены в Перми началось в прошлом году. Общая площадь составит 75 тысяч квадратных метров. Она будет рассчитана на 10,5 тысяч зрителей. Это будет пятиэтажное здание с игровым полем, ледовым и тренировочным полем. Объект возведут в следующем году. Китай вошел в пятерку популярных направлений для осеннего отдыха среди россиян, пишет News.ru. Рейтинг неизменно возглавляет Турция. На втором месте остается Египет, третью строчку занял Таиланд. Главным новым участником рейтинга стал Китай. Кроме того, самыми популярными направлениями для оформления полисов страхования путешественников в бархатный сезон стали Италия, Кипр, Испания и Австрия. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 2 сентября в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 8, завтра днем до плюс 18. Сейчас в Перми плюс 15.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Реклама. Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.
1: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
2: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
1: Брюки купи себе.
2: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
1: Брюки купи себе.
3: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
4: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее – выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
6: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
7: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
8: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
7: Там можно паять и программировать?
8: Конечно. И еще многое другое.
7: Записываемся!
8: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
9: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Ребаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2700-297. 2700-297 или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
10: Смотрим, что сейчас на пермских дорогах. Плотное движение, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Затор минут на 15-17 на шоссе Космонавтов от Столбовой до Плеханова. На Плеханова, третий ключевой до шоссе Космонавтов. Минут 10-12 потерять можно на Васильева от Героев Хасана до Переезда. На Стахановское шоссе Космонавтов до Мира. На Чкалово и Старцево от реки Игашиха до бульвара Гагарина.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: задача проста. Деревня Шилова,
1: улица Репина 2.
2: До сентября в Аймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
3: Меняем чеки от 1500 рублей из Аймол на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.aimol.shop.
4: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
5: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
6: 0+.
7: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270 0715.
8: ИП Моисеенко Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-8400-85-62.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
12: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
13: Сейчас главное верить и ждать.
9: 7 сентября скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
9: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
15: Телефон рекламной службы 259-17-00.
16: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Сериал «Теория большого взрыва» выходил с сентября 2007 по май 2019 года на американском канале CBS. Благодаря успеху сериала в университетах зафиксировали резкий скачок интереса к физике среди абитуриентов. Это явление позже назвали эффектом Шелдона Купера. Сегодня «Теория большого взрыва». За 12 лет шоу выпустило 279 эпизодов, что сделало его самым продолжительным сериалом в истории телевидения, снятым с участием живой аудитории. Все сложные уравнения, графики и схемы на белых досках в квартире Шелдона и Леонардо не были случайным набором символов. Их тщательно прописывал и проверял приглашенный консультант, профессор физики и астрономии Дэвид Зальцберг. У Маим Биалек, которая играла имя Фара Фаулер, есть реальная ученая степень. Она защитила диссертацию по нейробиологии за 3 года до начала работы над сериалом. Шелдон Купер и Леонард Хофстеттер получили свои имена в честь знаменитого американского актера и продюсера Шелдона Леонарда. А фамилии им достались от реальных нобелевских лауреатов по физике Леона Купера и Роберта Хофстеттера. Короткие анимированные перебивки с молекулярными структурами и научными элементами, которые разделяют сцены, ни разу не повторились за 12 лет. Для каждой серии создавалась уникальная комбинация. Обычно актеры в сериалах едят бутафорскую еду, но в «Теории большого взрыва» еда была настоящей. До работы в сериале реквизитор шоу учился на шеф-повара. А вот очки Леонардо были без стекол. Дело даже не в его зрении, а в том, что свет от студийных прожекторов постоянно отражался от стекол и создавал на камере сильные блики. Знаменитая песенка про теплого пушистого котенка, которую Шелдон просит петь ему во время болезни, привела к судебным разбирательствам. Наследники австралийской учительницы Эдит Ньюлин, написавшие эти стихи в 1930-х, подали в суд на создателей сериала за нарушение авторских прав. Все персонажи сериала имеют фамилии, кроме Пенни. Ее фамилия ни разу не была упомянута за все 12 сезонов. И что на первом месте? Именно на площадке «Теории большого взрыва» впервые в жизни встретились актриса Кэрри Фишер, которая играла принцессу Лию в «Звездных войнах», и Джеймс Эрл Джонс, актер, который озвучивал Дарта Вейдера. Во время съемок оригинальной трилогии Джонс записывал голос Вейдера отдельно и никогда не пересекался с Фишером. Увидев его за кулисами шоу, Фишер закричала: «Папа!»
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
2: Совместным портретом на холсте.
1: Круто. Расскажи поподробнее.
2: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
1: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
3: Делаете ремонт? Осталось купить только мебель. Едем в Евразию за мебелью Enzo Home. Мебелью с мировым именем.
4: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
5: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
6: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии. В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
7: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
8: «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
9: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
10: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
11: Следим за обстановкой на пермских дорогах. Плотное движение в городе, по данным Яндекс.Карт, загружено на 5 баллов из 10. Заторы минут на 10-12 наблюдаются на Сибирской от Советской до Революции, на Компросе от Петропавловской до Революции, на Карпинского от моста до Стахановской, на Ленина от Николая Островского до Компроса, на Космонавта Леонова от Карпинского до Связева, на Попова от Монастырской до Пушкина и на Пушкина от Компроса до Николая Островского.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.
13: Золотая коллекция. Радио.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: trop jeune pour mourir.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
3: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
4: А где все наши сотрудники?
5: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
6: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
7: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
9: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
10: Шоу, где характер решает все.
11: Вставай, вставай!
10: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
11: Да!
10: Болей за Пермь 6 сентября 17.00 для лиц старше 16 лет.
12: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах в Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
13: Снова смотрим, что на дорогах перемены. 4 балла загруженного движения. Там, по данным Яндекс.Карт, сильнее всего на Пушкина от Компроса до Николая Островского и в обратном направлении на Промышленный от Южного обхода до Гамовского тракта, на Борчининова от Петропавловска до Луначарского и в обратном направлении на Свиязева от Космонавта Леонова до Черданской.
14: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.

0: улица Репина, 2.
1: Ой, рубашка лопнула.
2: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
1: Смогу обновить весь гардероб?
2: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
3: А костюмы?
2: И костюмы, конечно, есть.
1: Погнали!
4: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
5: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
7: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
8: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
9: Посмотрим быстро, что на пермских дорогах. Загружено движение на 4 балла. Есть местами затруднения. Самые серьезные на Пушкина от Компроса до Николая Островского. И в обратном направлении потерять можно минут 6-7. 7-минутный затор на Промышленный от Южного обхода до Гамовского тракта. Это самые заметные пробки к настоящему моменту.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 20 часов 1 минута. Новости на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. На российских АЗС с сегодняшнего дня разрешат продавать бензин и дизель экологических классов ниже Евро-5. Речь идет о топливе стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4, которые раньше можно было выпускать и поставлять по внутренним контрактам, но его продажа на заправках была ограничена. Минэнерго объяснили, что мера временная и должна помочь избежать дефицита топлива. На АЗС при этом обязаны указывать экологический класс, чтобы автомобилисты могли сами выбирать подходящее топливо. Новые правила будут действовать до 30 июня следующего года. Некоторые виды рака могут быть побеждены в течение 3-6 лет, сообщил РИА Новости научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. По словам ученого, речь идет о меланоме, мелкоклеточном раке легких, раке мочевого пузыря и колоректальном раке. Он отметил, что с определенной степенью достоверности можно говорить о достижении такого результата в указанные сроки. Гинзбург добавил, что победу над различными видами онкозаболеваний может обеспечить новая иммунная терапия, включающая персонализированную вакцины и ингибиторы контрольных точек. Также, по словам специалиста, в России появятся 3 новые вакцины от онкологических заболеваний. В бывшем здании краевой психбольницы хотят открыть IT-академию. Как пишет Коммерсант Прикамья, 5-этажное здание на улице Революции 56А летом продали за 106 миллионов рублей. Новый владелец, Федеральная академия ТОП, планирует создать там образовательный кластер со школой, колледжем и вузом для подготовки IT-специалистов. Также в здании хотят проводить курсы для детей и взрослых и занятия по дополнительному образованию от музыки до моделирования. Сроки открытия и объем инвестиций пока не раскрываются. Всероссийский форум рабочей молодежи пройдет в Перми с 3 по 6 сентября и объединит молодых специалистов, представителей предприятий, экспертов и лидеров рабочей молодежи со всей России в программе «Деловые мероприятия, дискуссии, встречи с экспертами, профориентационные и культурные события». Форум станет площадкой для обсуждения развития кадрового потенциала страны, поддержки молодых специалистов и формирования современных подходов к развитию промышленности. События соответствуют целям нацпроектов «Молодежь и дети» и «Кадры». Особенностью форума в этом году – станет знакомство участников с промышленным потенциалом Пермского края. Зоотовары в России за год подорожали в среднем на 30%. Об этом пишет российская газета. В частности, корма прибавили около 7%, а наполнители – 10%. При этом 70% прибыли для магазинов составляет выручка от кормов для животных. Цены на них поднялись в том числе из-за введения маркировки «Честный знак». Чтобы получить маркировку,

0: Ку. Нужно было приобрести новое оборудование, установить его и нанять новых сотрудников, которые бы его обслуживали, что сказалось на цене. На фоне роста цен владельцы животных экономят на необязательных покупках. Например, спрос на игрушки снизился на 15%, а на домики на 10%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 2 сентября в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 8, завтра днем до плюс 18.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Осень не так страшна, как зима, но в наших широтах тоже требует подготовки автомобиля. Первое – ревизия стеклоочистителей и дренажей. Летнее солнце разрушает резину, поэтому изношенные дворники нужно заменить до затяжных дождей. Обязательно удалите мусор и грязь из каналов под лобовым стеклом. Забитый дренаж – это риск для электрики. Второе – проверка аккумулятора. Остаточная емкость ниже 70% – повод для замены или обслуживания батареи. Третье – оценка состояния шин. Речь не только о том, чтобы заранее подготовить зимнюю резину, но и проверить остаток протектора летних шин. Изношенная резина на мокром асфальте провоцирует аквапланирование. Четвертое. Салонный фильтр. Если летом было много пыли, стоит его заменить, чтобы в дождевую погоду окна в машине не запотевали. Ну и, наконец, не замерзайка. Можно подстраховаться и уже держать ее под рукой. Заботьтесь о своем автомобиле вовремя и получайте удовольствие от каждого километра пути.
0: Радио «Альфа». Реклама.
3: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
4: Совместным портретом на холсте.
3: Круто. Расскажи поподробнее.
4: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
3: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
5: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
7: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
8: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Mega Second Hand в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
9: Каждый день в 7 вечера
10: наступает время Фудзиямы.
9: Спецсеты от 199 рублей.
10: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
9: Каждый вечер в 7. Время Фудзиямы.
11: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-000-12.
12: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Проходит время. Гаснут лампы. Стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вена, день путаницы и ошибок. Проверяйте свои и чужие действия на предмет возможных неточностей или обмана. Тельцы, от вас потребуется выбор или хотя бы баланс между несколькими делами. Возможно, вам понадобится помощь. Близнецы, возможно, тупиковые ситуации. Какие-то дела или вопросы придется на время отложить. Раки, у вас появится несколько вариантов решения текущих вопросов, но ни один из них не будет окончательным, пока придется с этим согласиться. Львы, могут появиться люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Доверяйте происходящему. Девы, день прояснения и уточнения странных, мутных вопросов, особенно в сфере образования. Вы найдете приемлемое, но не идеальное решение. Весы. Некоторые дела придется притормозить. У вас не хватит внимания и сил сразу на все. Скорпионы. Возможны сомнительные моменты. Старайтесь отслеживать необычные слова или поступки других. Они могут означать нечестность. Стрельцы. Опирайтесь на прежний опыт. Ваши знания и умения подскажут оптимальный выход из ситуации. Козероги. Вы можете оказаться перед выбором, сделать который вы сейчас не можете. Однако у вас появится неплохое временное решение. Водолеи. Остроумные идеи выведут вас из тупика. Правда, результаты могут быть не совсем такими, что вы ожидаете. Рыбы. Полагайтесь на собственное мышление и интуицию. Шаблоны и советы уведут вас с нужной дороги.
0: Радио Альфа.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Попов Юрий Николаевич, компания «Попов Бани».
1: Попов Бани. Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. Попов Бани – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру

0: На радио Альфа прогноз погоды на завтра, 2 сентября, в среду, в Перми будет облачно, с прояснениями, без осадков, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду, температура сегодня ночью до плюс 8, завтра днем до плюс 18.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вена, день путаницы и ошибок. Проверяйте свои и чужие действия на предмет возможных неточностей или обмана. Тельцы, от вас потребуется выбор или хотя бы баланс между несколькими делами. Возможно, вам понадобится помощь. Близнецы, возможно, тупиковые ситуации. Какие-то дела или вопросы придется на время отложить. Раки, у вас появится несколько вариантов решения текущих вопросов, но ни один из них не будет окончательным, пока придется с этим согласиться. Львы, могут появиться люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Доверяйте происходящему. Девы, день прояснения и уточнения странных, мутных вопросов, особенно в сфере образования. Вы найдете приемлемое, но не идеальное решение. Весы. Некоторые дела придется притормозить. У вас не хватит внимания и сил сразу на все. Скорпионы. Возможны сомнительные моменты. Старайтесь отслеживать необычные слова или поступки других. Они могут означать нечестность. Стрельцы. Опирайтесь на прежний опыт. Ваши знания и умения подскажут оптимальный выход из ситуации. Козероги. Вы можете оказаться перед выбором, сделать который вы сейчас не можете. Однако у вас появится неплохое временное решение. Водолеи. Остроумные идеи выведут вас из тупика. Правда, результаты могут быть не совсем такими, что вы ожидаете. Рыбы. Полагайтесь на собственное мышление и интуицию. Шаблоны и советы уведут вас с нужной дороги.
0: Радио Альфа.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: Романтический вечер.
1: На радио «Альфа».

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.
1: If love was a word, I don't understand the simplest sound.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ka-ching!
1: Сто четыре и один FM.
2: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.